0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Фермеры снова грозят протестами, если сегодня не будет принято решение относительно НДС на сельхозпродукцию. После нескольких дней изнуряющей жары в Молдову придут проливные дожди, температура несколько снизится. Глава агентства государственной собственности Роман Кожухарь объявил о своей отставке на фоне скандала, связанного с молдацем. В Кишиневе проверят транспорт из-за неработающих в жару кондиционеров. В Монако при мощном взрыве в жилом доме пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. Подробности в выпуске. Фермеры предупредили, что если сегодня не будет принято четкое решение относительно ставки НДС на сельхозпродукцию, они возобновят протесты. Фермеры предлагают несколько альтернатив положениям новой бюджетно-фискальной политики и заявляют, что власти должны сохранить ставку НДС на уровне 8%, поскольку в противном случае существует риск банкротства большего числа фермеров, удорожания продуктов питания, а повышение этого налога будет благоприятствовать иностранным компаниям, экспортирующим продукцию в нашу страну. С другой стороны, власти заявляют, что открыты для диалога и будут учитывать интересы фермеров. После нескольких дней изнуряющей жары Республика Молдова готовится к дождям и небольшой прохладе. По прогнозам метеорологов, жара постепенно начинает спадать. Через территорию страны пройдет циклон атмосферной нестабильности, который принесет дождь, молнии и местами град. Специалисты говорят, что эти явления будут локальными, но местами могут быть интенсивными с большими объемами осадков за короткие промежутки времени. Глава агентства государственной собственности Роман Кожухарь объявил о своей отставке на фоне скандала, связанного с молдацем. В своем заявлении он отметил, что в рамках полномочий агентства была проведена дополнительная проверка решений и документов, связанных с деятельностью предприятия. Кожухарь подчеркнул, что берет на себя ответственность за ситуацию, отметив, что в течение всего мандата руководствовался принципами прозрачного и ответственного управления государственным имуществом. С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, и женщины будут выходить на пенсию позже, а именно вступит в силу новый этап процесса выравнивания пенсионного возраста с мужчинами. В настоящее время женщины могут подать заявление на получение пенсии по возрасту с 61 года 6 месяцев, но с 1 июля можно будет выйти на пенсию только в 62 года. Стандартный пенсионный возраст для женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев с 1 июля и достигнет 63 лет в 2028 году, когда сравняется с пенсионным возрастом мужчин. В Кишиневе проверят транспорт из-за неработающих кондиционеров в жару. Городские власти инициировали дополнительные проверки в автобусах и троллейбусах из-за неработающих систем кондиционирования в аномальную жару. Градоначальник Ион Чебан поручил профильным службам жестко контролировать ситуацию. Поводом стали многочисленные жалобы жителей города, поступившие в мэрию в последние дни. Ион Чебан сообщил, что почти весь транспорт, закупленный за последние два мандата, оснащен системами климат-контроля. Однако в последние дни в адрес мэрии поступают многочисленные жалобы от пассажиров на неработающие кондиционеры в автобусах и троллейбусах. В этой связи градоначальник не исключает человеческий фактор или даже злой умысел со стороны персонала. Все водители и кондукторы прошли соответствующий инструктаж, но на маршрутах охлаждение воздуха по-прежнему не включается. По данным городских властей, кондиционерами оснащены около 80% из более чем 500 единиц транспорта, которые ежедневно выходят на линии столицы. границы. Внимание водителя! Из-за экстремальных высоких температур на некоторых национальных дорогах в Молдове возможно поднятие бетонных плит подкрытия. Об этом предупреждает Национальная администрация дорог. Это явление может снизить безопасность движения и повысить риск аварий. В условиях желтого, оранжевого и красного уровней жары усилен контроль и патрулирование опасных участков дорог. Бригада оперативно обозначает поврежденные зоны и проводит ремонтные работы. Водителей просят снижать скорость, учитывать состояние дороги и соблюдать временные знаки. При обнаружении повреждений участников движения просят сообщать Национальную администрацию дорог. В Яловень будет построена кольцевая развязка стоимостью более 6 миллионов леев. Национальное управление дорожного хозяйства объявило тендер на выполнение работ на пересечении дороги Г-71 и улицы Григория Виеру в городе. Проект включает реконструкцию дорожного полотна, обустройство тротуаров и зеленых зон, установку уличного освещения, дорожных знаков и нанесение разметки. Новая кольцевая развязка упорядочит движение, снизит риск аварий и повысит безопасность участников дорожного движения, а также улучшит комфорт поездок. Работы будут финансироваться из дорожного фонда. Получила оценку «Умеренный риск» в глобальном индексе пыток. Данные по нашей стране были собраны организацией «Промолекс», и по данным организации, хотя общая оценка может создавать впечатление относительно стабильной ситуации, детальный анализ показывает, что 4 из 7 оцениваемых направлений находятся в зоне значительного риска. Речь идет о предотвращении полицейского произвола, условий содержания под стражей, борьбе с безнаказанностью и соблюдении прав жертв. В отчете также отмечается, что в прошлом году было зарегистрировано 299 уголовных дел, касающихся пыток и жесткого обращения. До расследования дошли только 76 дел. Есть и позитивные тенденции, такие как расширение электронного мониторинга, внедрение электронного реестра для документирования травм в местах заключения, развитие служб помощи жертвам и отсутствие случаев передачи ВИЧ в тюрьмах с 2022 года. Еще 336 семей заменили старую бытовую технику в рамках программы «Эко-ваучер». По данным Национального центра устойчивой энергетики, каждая семья получила ваучер на сумму 6 тысяч леев, покрывающий до 70% стоимости новой бытовой техники. Таким образом, получатели приобрели 173 холодильника и 163 стиральные машины. Все приобретенные товары соответствуют критериям энергоэффективности и европейским стандартам. Получатели программы определяются на основе критериев соответствия и данных, зарегистрированных на платформе компенсации GovMedia. Программа «Эко-ваучер» была разработана правительством при поддержке Европейского Союза и имеет общий бюджет в размере 70 миллионов леев на этот год. Список медикаментов страны пополнился 31 препаратом, одобренным агентством по лекарственным средствам. Среди них одобренные впервые антидепрессанты и вещества для уничтожения опухолевых клеток, регулирования иммунитета и профилактики тромбообразования, включая внутривенное лечение тяжелого дефицита железа. Отметим, что в настоящее время Молдова производит до 600 видов лекарственных средств, что составляет примерно 10% от общего числа препаратов, включенных в реестр, который содержит более 6 тысяч наименований. Москвы Сергей Собянин сегодня утром объявил о перехвате 46 беспилотников над российской столицей. При этом сообщений о жертвах или повреждениях пока нет. В Телеграм Сергей Собянин упомянул 9 волн беспилотников, уничтоженных средствами ПВО, когда они направлялись к городу, сообщает AFP. Он сказал, что в районы, где упали обломки, были направлены спасательные команды, не предоставив дополнительных подробностей. В последние месяцы Украина активизировала свои атаки на российскую территорию, в том числе Москву, и иногда очень далеко от границы, особенно на нефтяную инфраструктуру, пытаясь снизить способность России финансировать войну. В Монако при мощном взрыве в жилом доме пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, и в том числе еще 2 человека, передает агентство AFP. Как сообщили власти Монако, в результате взрыва сумки с бомбой, прогремевшего неподалеку от площади Де Мулен в Монте-Карло, 2 взрослых получили опасные для жизни ранения, а 13-летний подросток подросток легкие травмы. Все трое пострадавших доставлены в больницы французской Ниццы, расположенной в 20 километрах от места происшествия. На улице преподобного отца Луи Фрола, проходящей вдоль границы с Францией, информированный источник AFP в следственных органах подтвердил, что один из пострадавших, проживающий в Монако, украинский бизнесмен Ермолаев. Об этом же сообщают ряд украинских СМИ. Европа готовится войти в зимний сезон с самыми низкими запасами газа, как минимум за 15 лет, что грозит повышением цен для компаний и домохозяйств этой зимой. И о погоде. Сегодня в стране продолжают действовать три кода метеоопасности из-за жары, а именно желтый на севере, оранжевый в центре и красный на юге. Сегодня солнечная погода, без осадков, ветер северный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 34, плюс 40 градусов, столица плюс 37. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сотрудники НЦБК проводят обыски в Молдаце. В Молдове мужчина получил 10 лет тюрьмы за то, что оформлял кредиты на студентов. 13 человек были госпитализированы в инфекционную больницу с подозрениями на сальмонеллез после мероприятия в одном из известных отелей. В Румынии объявляли тревогу после обнаружения фрагментов беспилотника. Польша пригрозила блокировать вступление Украины в ЕС. С Бандерой не вступит и отказалась передавать Киеву истребители МиГ-29. Подробности в выпуске. Сотрудники НЦБК проводят обыски в Молдаце по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах. Эту информацию представители НЦБК подтвердили изданию «Агора». А накануне в интервью для «Гонца Медиа» сотрудница Молдаца на условиях анонимности раскрыла теневую схему отмывания денег и сбора наличных, организованную экс-директором Дмитру Вангели. По словам свидетеля, огромные премии и бонусы в Молдаце, начислявшиеся персоналу, на самом деле возвращались в карман руководителя. То есть баснословные зарплаты, о которых недавно стало известно общественности, искусственно завышались за счет выдуманных проектов и ежемесячных бонусов. Впоследствии эти деньги обналичивали и передавали напрямую директору. Согласно ее заявлениям, надбавки выплачивались не за реальные заслуги, а служили ширмой для получения директором дополнительного дохода, который агентство государственной собственности не смогло бы утвердить закон путем. Инсайдер также добавила, что в ведомстве регулярно штамповали фиктивные приказы за повышенный объем работы, а также финансовые поощрения распределялись исключительно среди лояльных лиц из окружения руководителя Молдаца. Напомню, после расследования Зиарул Дегарда о фальшивом резюме директора Дмитру Вангели, он был отстранен от должности, а затем уволен. Напомню также, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, оказалась в центре скандала, связанного с ее зарплатой на государственном предприятии Молдаца. Расследование Райс Молдова показало, что менее чем за год работы в качестве пресс-секретаря Молдаца ей было выплачено более миллиона леев. Согласно расследованию, в 2026 году ее ежемесячное вознаграждение превысило 120 тысяч леев, что примерно в 8 раз выше средней зарплаты по экономике и почти в 4 раза выше зарплаты президента Майи Санду. 23 июня Анастасия Табурчану объявила об уходе с должности и о намерении вернуть деньги. Затем последовали еще две отставки. 29 июня Роман Кожухарь ушел с должности директора агентства государственной собственности, а депутат ПАС Раду Мариан с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Профсоюзы и силовики раскритиковали новую пенсионную реформу. Увеличение минимального пенсионного возраста и изменение условий назначения пенсии для военнослужащих и госслужащих с особым статусом подверглись критике со стороны профсоюзов и представителей соответствующих учреждений. Они считают, что это приведет к уходу специалистов из системы. Этот вопрос обсуждался в рамках Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам. Национальная конфедерация профсоюзов потребовала вернуть проект в Министерство труда и соцзащиты и создать техническую рабочую группу из специалистов затронутых учреждений. Профсоюзы считают, что реформа необходима, однако полагают, что приобретенные права нынешних работников не должны изменяться в период их службы. Они предлагают применять новые правила к лицам, принятым на работу после вступления закона в силу. Авторы реформы предлагают с 1 января 2027 года увеличить минимальный пенсионный возраст для военнослужащих желающих с 43,5 лет до 45, постепенно увеличив до 50, одновременно увеличить спецвыслугу до 20 лет. Таможенная служба с 1 июля запускает информационную систему «Таможенные решения». Новая цифровая платформа позволяет запрашивать, рассматривать и выдавать 18 таможенных разрешений полностью в электронном формате, устраняя необходимость подачи документов на бумажных носителях и личного обращения в отделение, передает Молдпресс. Система позволяет управлять полным жизненным циклом разрешений от подачи заявления и его рассмотрения до выдачи изменения, приостановления отзыва и последующего мониторинга в рамках полностью оцифрованного процесса. Внедрение информационной системы «Таможенные решения» сокращает время и административные издержки для деловой среды, оптимизирует внутренние процессы таможенной администрации и укрепляет прозрачность процесса принятия решений. Молдова и Всемирный банк подписали грантовое соглашение на 1 700 000 долларов США для подготовки проекта по строительству новых высокоэффективных мощностей по выработке тепловой и электрической энергии для АО «Термоэлектрика», строительство новой высокоэффективной когенерационной станции с электрической мощностью около 250 мегаватт и тепловой мощностью около 180 мегаватт позволит осуществлять одновременную выработку электрической и тепловой энергии с меньшим потреблением топлива по сравнению с традиционными технологиями, что приведет к снижению себестоимости производства энергии и более эффективному использованию энергетических ресурсов. В Молдове мужчина осужден на 10 лет тюрьмы за мошенничество с кредитами. Вместе с сообщниками он оформлял займы на ничего не подозревающих молодых людей, используя их личные данные. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Пичикокс, жертвами стали 36 человек, а общий ущерб превысил 700 тысяч леев. Мошенники получали копии удостоверения личности потерпевших, обещая им за помощь от 200 до 1000 леев. Таким образом, они брали кредиты на имена граждан, которые даже не подозревали о долгах. Пострадавшие студенты в возрасте от 18 до 22 лет из Сорок, Неспоренька, Ушень и Кишинева. Фигурант дела ранее уже был судим за аналогичные преступления, признал свою вину. Его брат и еще четверо подозреваемых проходят по отдельным уголовным делам. Кроме того, кредитная компания требует возмещения всей суммы ущерба через суд. В Чемишли ребенок утонул в бассейне во дворе дома. Трагедия произошла 28 июня в Чемишли. Ребенка в возрасте 1 года и 8 месяцев нашли в бассейне без сознания на территории частного дома. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Врачи пытались реанимировать малыша, но безуспешно, пишет Штирь-МД. Офицер пресс-службы Генерального инспектората полиции Марианна Бицеву сообщила, что правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Национальный орган по неподкупности выявил у бывшего судьи апелляционной палаты Бельц необоснованное имущество в размере около 400 тысяч леев. Поводом для проверки послужили его транзакции на платформах азартных игр в сумме на 740 тысяч леев. В своих письменных пояснениях, направленных в Национальный орган по неподкупности, бывший судья заявил, что ряд доходов был упущен в декларациях по ошибке или из-за неверного толкования. В Румынии объявляли тревогу после обнаружения фрагментов беспилотника. Новый инцидент, связанный с войной в Украине, румынские власти провели операцию по обезвреживанию фрагментов беспилотного летательного аппарата со взрывным зарядом, обнаруженным в коммуне Лункавица, Жудеца, Тулча. Опасную находку увидел местный житель и позвонил в службу 112. Специализированные подразделения Министерства национальной обороны Румынии совместно с представителями других структур сферы национальной безопасности уничтожили дрон путем контролируемого подрыва сегодня утром 30 июня в специально оборудованной зоне с соблюдением всех мер безопасности, что позволило исключить угрозу для населения и задействованного в операции персонала. По предварительным оценкам, беспилотный аппарат имеет российское происхождение. Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев, как заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, Камыш не выполнил свою часть договоренности и не поделился опытом применения беспилотников на поле боя. Между двумя странами существовало соглашение. Украина делится опытом применения беспилотников, а Польша в ответ передает истребители, сообщил Косиняк-Камыш сегодня в интервью телеканалу Polsat News. И так как обмена опытом не произошло, МИГи не передадут. Польский вице-премьер также пригрозил Киеву блокировать вступление Украины в ЕС. С Бандерой не вступит. Он заявил, что Польша не согласится на вступление Украины в Европейское объединение, если Киев не прекратит чествовать деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеру. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами дожди, ветер северо-восточный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит +33, +35 градусов, столица +34. Ночью температура воздуха по стране составит +20, +25, столица +23. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neumit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu primării unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
5: Мост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество, и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
0: Радио Молдова. Промо. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
6: Este ora 14:12. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de zi. Sunt Daniela German și în această oră venim cu sfaturi din partea salvatorilor pentru evitarea incendiilor de vegetație, mai ales în perioada caniculară. Despre adaptarea programului de lucru vom discuta tot în această oră. Pe timp de caniculă, Inspectoratul de Stat al Muncii recomandă ca timpul petrecut la serviciu să fie adaptat în funcție de muncă, în funcție de cât de cald este afară. Dar

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Европейская конфедерация профсоюзов выразила обеспокоенность предлагаемой реформой оплаты труда в бюджетном сфере Молдовы. 26 человек отравились после мероприятий в одном из столичных отелей. Из-за высоких температур в последние дни на 9 участках национальных дорог в Молдове произошло деформирование дорожного покрытия. Детали в выпуске. Европейская конфедерация профсоюзов выразила обеспокоенность предлагаемой реформой оплаты труда в бюджетной сфере Молдовы. Организация направила письмо еврокомиссару по вопросам расширения Марте Кос после обращения Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. Профсоюзы считают, что предлагаемые изменения могут ограничить коллективные переговоры и снизить возможности работников добиваться дополнительных выплат. Власти, в свою очередь, заявляют, что реформа направлена на сокращение неравенства в оплате труда, введение надбавок для дефицитных специалистов и совершенствование системы премирования с учетом результатов работы. В Молдове продолжается реализация проектов при поддержке Всемирного банка. Этот вопрос обсудили премьер-министр Александру Мунтяну и региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Роберт Саум. Стороны рассмотрели проекты по модернизации сельского хозяйства, энергетики и подготовке к вступлению в Европейский Союз. Среди приоритетов – строительство новой теплоэлектроцентрали мощностью 250 мегаватт и завершение линии электропередачи Вулканешт-Кишинев. Также обсуждалась новая программа партнерства между Молдовой и Всемирным банком на 2027-2031 годы. Министерство обороны и Эстонский центр оборонных инвестиций подписали рамочное соглашение и контракт на закупку более 100 единиц современной военной техники для Национальной армии Молдовы у канадской компании «Рошел». Закупка осуществляется в рамках пакета помощи на 2022-2025 годы, направленного на усиление мобильности и транспортных возможностей армии. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза через программу «Европейский инструмент мира». По словам министра обороны Анатолия Носатой, эта помощь играет важную роль в укреплении обороноспособности страны. Общая стоимость проекта превышает 50 миллионов евро и является безвозмездным грантом ЕС. Поставки техники планируется завершить до мая 2027 года. 5 населенных пунктов районов Флорешт и Шолданешт решили объединиться в одну примарию. Цель – улучшение качества услуг и привлечение инвестиций в инфраструктуру. Речь идет о городе Гиндешт, коммунах Гиндешт и Рошиешт, а также селах Долмужень и Рогожень. По данным правительства, объединенные населенные пункты получат около 25 миллионов 900 тысяч леев на развитие. Средства направят на ремонт дорог, водоснабжение, канализацию и уличное освещение. Власти отмечают, что подобные объединения уже поддержали около 790 примарий по стране. 26 человек отравились после мероприятий в одном из столичных отелей. У семерых пациентов лабораторно подтвержден сальмонеллез. Результаты остальных анализов еще ожидаются. Национальное агентство общественного здоровья начало эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли пробы продуктов и обследовали сотрудников, участвовавших в приготовлении пищи. По данным ведомства, на прошлой неделе в гостинице прошло 9 мероприятий с участием более 500 человек. Заболевшие получают лечение, а контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением. 57-летний мужчина погиб в селе Гурагалбини района Чемишлия после взрыва. По данным полиции, он обнаружил в своем огороде предмет, похожий на боеприпас. Взрыв произошел в момент, когда мужчина ударил по объекту другим твердым предметом. Пострадавший получил тяжелые травмы и вскоре скончался. На месте происшествия работали криминалисты. Полиция начала расследование. Власти напоминают, при обнаружении подозрительных предметов запрещено их трогать. Необходимо сразу звонить по номеру 112. В Чемишли произошла трагедия. В бассейне во дворе частного дома утонул ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев. Инцидент произошел в воскресенье, однако известно о нем стало только сейчас. По данным полиции, ребенка обнаружили в воде без сознания. Бригада скорой помощи пыталась провести реанимацию, но спасти его не удалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится расследование. Ранее сообщалось, что с конца прошлой недели в Молдове утонули 2 детей и 1 взрослый. Из-за высоких температур в последние дни на 9 участках национальных дорог в Молдове произошло деформирование дорожного покрытия. Об этом сообщает Национальная администрация дорог. По данным ведомства, на бетонных участках зафиксировано поднятие плит. Дорожные службы уже вмешались и устранили повреждения на трассах М3 и М5. На трассе М5 работы проводились возле населенных пунктов Глинжень, Рошкань, Думбровица и Мэрендень, а также на объездной дороге города Белц. Ремонтные работы выполнены также в районе села Порумбень на трассе М3. Власти отмечают, что опасные участки были обозначены. Водители просят соблюдать осторожность, снижать скорость и учитывать временные дорожные знаки. Предприятие «Аутосулубритате» предупреждает о риске пожаров на площадках для сбора отходов из-за сильной жары. Власти просят граждан не выбрасывать непотушенные окурки и легко воспламеняющиеся отходы в контейнеры. Даже один окурок может стать причиной возгорания. В условиях высокой температуры огонь может быстро распространиться на мусорные площадки, автомобили и близлежащие здания. Жители призывают быть внимательными и в случае дыма или пожара сразу звонить по номеру 112. Польша выдворила 9 граждан Украины и 2 граждан Беларуси, подозреваемых в использовании российских средств для вербовки украинских беженцев с целью организации акций протеста против властей Украины. Об этом сообщило агентство внутренней безопасности Польши, передает Рейтер. По данным польских спецслужб, подозреваемые были связаны с Россией и Беларусью и действовали с осени 2025 года. Для организации протестов, как утверждается, использовались чувствительные темы, в том числе коррупционные скандалы и другие события во внутренней политике Украины. Польша ранее неоднократно обвиняла Россию и Беларусь в ведении гибридной кампании, включающей диверсии, кибератаки и дезинформацию. Москва эти обвинения отвергает. В Румынии контролируемо уничтожили беспилотник с взрывчаткой, обнаруженный недалеко от границы с Украиной. Дрон нашли местные жители в селе Ракелу в нескольких километрах от Дуная. Сегодня специалисты Министерства обороны Румынии обезвредили аппарат, предварительно оценив риски и оцепив территорию. По данным властей, беспилотник входил в состав российской атаки, нанесенной в апреле. С начала полномасштабной войны России против Украины вблизи границы Румынии зафиксировано более 100 подобных атак. 3 человека пострадали в результате взрыва у входа в жилой дом в центре Монако. Среди них мужчина и женщина в возрасте 50-60 лет, а также 13-летний подросток. Все они члены одной семьи украинского происхождения. По данным СМИ, целью атаки мог быть украинский олигарх Вадим Ермолаев. Инцидент произошел вечером 29 июня. По информации полиции, на камерах наблюдения видно, как неизвестный оставил рюкзак возле здания, предположительно с взрывным устройством, после чего покинул место. В момент детонации пострадавшие подошли к входу. Взрослые находятся в критическом состоянии, подросток госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Также помощь оказана 4 прохожим. Полиция разыскивает подозреваемого, который скрылся в сторону французского города Бусолей. Катар сообщил, что эмиссары президента Дональда Трампа прибыли в Доху для переговоров с посредниками по всем региональным вопросам. В то же время Иран подтвердил, что направит делегацию в столицу Катара, но отрицает, что согласился на прямые встречи с американскими официальными лицами. Визит проходит спустя 4 дня после взаимных атак в районе Армузского пролива, которые были временно прекращены в понедельник. По данным иранской стороны, переговоры будут проходить только с катарскими посредниками и затронут в частности разблокировку замороженных иранских активов и снятие санкций на экспорт нефти. Из-за рекордной жары в Европе Эйфелева башня в Париже увеличилась в высоту примерно на 10 сантиметров. Изменения незаметны невооруженным глазом и не представляют опасности для конструкции. Как отмечают специалисты, башня, построенная из металла, расширяется при нагреве и сжимается при понижении температуры. Поэтому ее высота может меняться в зависимости от сезона. По словам экспертов, при перепадах от минус 10 до плюс 40 градусов конструкция может вырастать примерно на 10 сантиметров. Это естественный физический процесс, который не влияет на опасность символа Франции. После изнуряющей жары в Молдову придут грозовые дожди, местами возможен град. Температура воздуха немного снизится. Синоптики прогнозируют, что 1 июля в стране сохранится влияние циклона и атмосферная нестабильность. Ожидаются дожди и сильные ливни в отдельных районах, грозы. По словам специалистов, температура не превысит 35 градусов. Однако при сильной жаре локально может выпадать град, хотя точный прогноз таких явлений возможен лишь за несколько часов до начала. Напомню, сейчас в Молдове действует предупреждение о жаре до 41 градуса, а в ряде регионов работают пункты помощи населению. И о погоде на ближайшие сутки. В Молдове ожидается преимущественно ясная погода, на юге страны переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер восточный, слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 19 до 24 градусов, днем от 33 до 36 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате ла радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Colegiul de artă Nicolae Voltros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități. Interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Повышение НДС в секторе Хорека с 8% до 20% может привести к удорожанию отдыха в Республике Молдова до 40%. Из-за высоких температур в последние дни на 9 участках национальных дорог в Молдове произошло деформирование дорожного покрытия. Система здравоохранения Венесуэлы находится под серьезным давлением. Детали в выпуске. Конституционный суд Республики Молдова отклонил исключение о неконституционности, поданные партиями «Альтернатива силы и спасения Молдовы», «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова». Эти формирования временно приостановлены и считаются близкими к партии ШОР, запрещенной в стране. Таким образом, правительство через Министерство юстиции сможет и далее обращаться в гражданские суды с требованием ограничить деятельность политической партии. Для этого больше не требуется уголовное дело или отдельное решение Конституционного суда. Суд также подтвердил, что ограничение деятельности может быть временным до 12 месяцев. И партия сможет возобновить работу после устранения нарушений. Решение является окончательным и вступает в силу с момента принятия. Повышение НДС в секторе Хорека с 8% до 20% может привести к удорожанию отдыха в Республике Молдова до 40% и превратить походы в рестораны в предмет роскоши, предупреждают представители отрасли. Бизнес-ассоциации заявляют, что мера, предусмотренная в налогово-бюджетной политике на 2027 год, затронет рестораны, кафе и гостиницы, а также цены на продукты питания. По оценкам представителей отрасли, тысячи сотрудников могут быть уволены. А часть малого бизнеса рискует закрыться. Власти объясняют повышение необходимостью увеличить доходы бюджета и сократить налоговые потери. В Молдове продолжается реализация проектов при поддержке Всемирного банка. Этот вопрос обсудили премьер-министр Александру Мунтяну и региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Роберт Саум. Стороны рассмотрели проекты по модернизации сельского хозяйства, энергетики, подготовки к вступлению в Европейский Союз. Среди приоритетов строительство новой теплоэлектроцентрали мощностью 250 мегаватт и завершение линии электропередачи Вулканешт-Кишинеу. Также обсуждалась новая программа партнерства между Молдовой и Всемирным банком на 2027-2031 годы. Министерство обороны и Эстонский центр оборонных инвестиций подписали рамочное соглашение и контракт на закупку более 100 единиц современной военной техники для национальной армии Молдовы у канадской компании «Рошел». Закупка осуществляется в рамках пакета помощи на 2022-2025 годы, направленного на усиление мобильности и транспортных возможностей армии. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза через программу инвестиций «Инструмент мира». По словам министра обороны Анатолия Носата, эта помощь играет важную роль в укреплении обороноспособности страны. Общая стоимость проекта превышает 50 миллионов евро и является безвозмездным грантом ЕС. Поставки техники планируется завершить до мая следующего года. Дорога между Кишинеу и Камратом будет капитально отремонтирована. Речь идет о 65-километровом участке трассы, ведущей к КПП Джурджулешт на границе с Румынией. Проект стоимостью почти 270 миллионов евро почти полностью профинансирует Европейский Союз. Грант ЕС составит около 233 миллионов евро. Остальная сумма будет покрыта за счет кредита. Наиболее масштабные работы пройдут на участке Порумбей-Чемишлия. Здесь дорогу расширят с 2 до 4 полос. По словам местных властей, это позволит разгрузить движение и сократить время в пути, так как сейчас транспорт проходит через центр Чемишлии. Завершить модернизацию всего участка Кишинеу-Камрад планируется к 2030 году. Национальная касса социального страхования сообщает, что пенсии и социальные пособия будут перечислены на банковские карты 3 июля. Первый транш за июль уже профинансирован и составляет 73 миллиона леев. 8 июля будут профинансированы государственные и ежемесячные пособия, а 13 июля – социальная помощь. Также в разные даты месяца будут выплачиваться пособия при рождении ребенка, по уходу за ребенком, отцовские выплаты, а также пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Получатели смогут получить деньги на карту или в почтовых отделениях. В НКСС предупреждают, если средства не забрать в течение 3 месяцев, выплата будет приостановлена.

0: Норд призвал жителей экономно использовать электроэнергию на фоне предупреждения о красном уровне опасности из-за жары. В компании отмечают, что в период экстремально высоких температур резко растет потребление электричества, прежде всего из-за массового использования кондиционеров. Это может привести к перегрузке сетей. Потребителям рекомендуют устанавливать температуру кондиционеров на уровне 24-26 градусов, не включать одновременно несколько мощных приборов и переносить использование бытовой техники на часы вне пиковых нагрузок. Также советуют по возможности использовать вентиляторы вместо кондиционеров и отключать неиспользуемые устройства от сети. В Red Nord заявляют, что аварийные бригады готовы оперативно реагировать на возможные сбои. Из-за высоких температур в последние дни на 9 участках национальных дорог в Молдове произошло деформирование дорожного покрытия. Об этом сообщает Национальная администрация дорог. По данным ведомства, на бетонных участках зафиксировано поднятие плит. Дорожные службы уже вмешались и устранили повреждения на трассах М3 и М5. На трассе М5 работы проводились возле населенных пунктов Глинжень, Рошкань, Думбравица и Мерендень, а также на объездной дороге города Белц. Ремонтные работы выполнены также в районе села Порумбень на трассе М3. Власти отмечают, что опасные участки были обозначены, водители просят соблюдать осторожность, снижать скорость и учитывать временные дорожные знаки. Предприятие «Аутосулубритати» предупреждает о риске пожаров на площадках для сбора отходов из-за сильной жары. Власти просят граждан не выбрасывать непотушенные окурки и легко воспламеняющиеся отходы в контейнеры. Даже один окурок может стать причиной возгорания. В условиях высокой температуры огонь может быстро распространиться на мусорные площадки, автомобили и близлежащие здания. Жители призывают быть внимательными и в случае дыма или пожара сразу звонить по номеру 112. Молдова пережила первый пик жары в этом сезоне. На юге температура сегодня поднялась до 41 градуса в тени. Там действовал красный уровень метеоопасности. В центре страны оранжевый уровень до 38 градусов, на севере до 35. Завтра сохранится жаркая погода, однако уровень предупреждения будет понижен до желтого. По всей стране ожидается 33-35 градусов. В Кишинеу скорая помощь ежедневно госпитализирует по 4-5 человек с признаками теплового удара. За последние сутки неотложка выезжала к пострадавшим от жары 11 раз. Врачи напоминают, что тепловой удар требует немедленной помощи и советуют при первых симптомах обращаться в службу 112. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в столице и 11 районах развернуты пункты помощи. За два дня их посетили более 3500 человек. Выдано свыше 1100 литров воды. Количество таких пунктов планируется увеличить. В Румынии контролируемо уничтожили беспилотник с взрывчаткой, обнаруженный недалеко от границы с Украиной. Дрон нашли местные жители в селе Ракелу в нескольких километрах от Дуная. Сегодня специалисты Министерства обороны Румынии обезвредили аппарат, предварительно оценив риски и оцепив территорию. По данным властей, беспилотник входил в состав российской атаки, нанесенной в апреле. С начала полномасштабной войны России против Украины вблизи границ Румынии зафиксировано более 100 подобных атак. 3 человека пострадали в результате взрыва у входа в жилой дом в центре Монако. Среди них мужчина и женщина в возрасте 50 и 60 лет, а также 13-летний подросток. Все они члены одной семьи украинского происхождения. По данным СМИ, целью атаки мог быть украинский олигарх Вадим Ермолаев. Инцидент произошел вечером 29 июня. По информации полиции, на камерах наблюдения видно, как неизвестный ставил рюкзак возле здания, предположительно с взрывным устройством, после чего покинул место. В момент детонации пострадавшие подошли к входу. Взрослые находятся в критическом состоянии. Подросток госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Также помощь оказана 4 прохожим. Полиция разыскивает подозреваемого, который скрылся в сторону французского города Босолей. Система здравоохранения Венесуэлы находится под серьезным давлением, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Некоторые больницы повреждены, другие испытывают нехватку медицинского персонала после 2 землетрясений, произошедших на прошлой неделе, передает Рейтер. По последним данным, более 1700 человек погибли и 5000 получили ранения. Сотни зданий были разрушены или серьезно повреждены в результате 2 последовательных землетрясений магнитудой 7,2 балла и 7,5 баллов. Из-за рекордной жары в Европе Эйфелева башня в Париже увеличилась в высоту примерно на 10 сантиметров. Изменения незаметны невооруженным глазом и не представляют опасности для конструкции. Как отмечают специалисты, башня, построенная из металла, расширяется при нагреве и сжимается при понижении температуры. Поэтому ее высота может меняться в зависимости от сезона. По словам экспертов, при перепадах от минус 10 до плюс 40 градусов конструкция может вырастать примерно на 10 сантиметров. Это естественный физический процесс, который не влияет на безопасность символа Франции. И о погоде на ближайшие сутки. Молдове ожидается преимущественно ясная погода, на юге страны переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер восточный, слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 19 до 24 градусов, днем от 33 до 36 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Анна Чухненко.
1: Publicitate la Radio Moldova. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova.

В эфире радио Молдова, программа «Мост». Меня зовут Алина Гробаровская. Здравствуйте. Каждый вторник, начиная с 20:10, мы говорим о культурной жизни Молдовы. Разбираемся в проблемах, которые волнуют общество, отвечаем на самые разные вопросы и рассказываем вам об интересных и важных событиях в стране. Сегодня поговорим об искусственном интеллекте и учебе. Дарья Белова расскажет, как подростки совмещают искусственный интеллект со своими увлечениями и почему многие уже предпочитают отказываться от его использования. А с отоларингологом Анастасией Тодосовой поговорим об ангинах и о том, почему это часто считают летним заболеванием.

0: вечер. Сегодня мы продолжаем разговаривать с врачами. И в гостях у нас сегодня отоларинголог поликлиники номер 5 Буюкан Анастасия Тодосова, которая согласилась поговорить с нами об ангине и о гландах. Мне стало интересно, потому что это как будто бы такая болезнь, которая существует, она рядом с нами постоянно ходит, но мы как будто бы мало о ней говорим. Вот мы больше про вирусы, про какие-то вот заболевания сезонные разговариваем, про ангину меньше, однако, насколько я понимаю, люди болеют ангиной часто, и у лоров часто бывают пациенты, которые приходят к ним с ангиной. Поэтому я сегодня решила такую тему затронуть. Здравствуйте, Анастасия.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Я знаю, что у вас освободилось время, и поэтому вы смогли...
1: Спасибо большое за приглашение.
0: ...ответить на наши вопросы. Давайте начнем, наверное, сначала, что такое вообще ангина? Что это за болезнь такая?
1: Ангина, мы больше называем ее как бы между собой. На самом деле это тонзиллит. Это воспаление нёмных миндалин. Естественно, тоже ангина бывает как вирусной, так и бактериальной. Может быть и острой, может быть и хроническое заболевание. Чаще всего, конечно, всё-таки более вирусное заболевание. Ангина чаще встречается, чем хроническое, но нельзя исключать.
0: Почему мы болеем ангиной? Что это за вирус?
1: Наша ротовая полость имеет много, на самом деле, бактерий. Они являются условно патогенами, то есть при определенных условиях может проявляться вот эта ангина. Ангина может вызываться как бактериями, вирусами, также и грибками. И когда создаются какие-то условия неблагоприятные, возникает сама по себе ангина, да? Мы где-то там переохладились, и вот сразу чувствуем, что болит горло. Вот начинается этот процесс.
0: У нас был здесь стоматолог до Нового года, мы с ним говорили, он нам говорил, что ротовая полость — это вообще чуть ли не самое грязное место в нашем организме, и получается, что ангина тоже оттуда. Хорошо, по поводу переохладились. У меня тоже вот был такой вопрос. Правда ли, что ангина все-таки может быть от холода? Я знаю, что заболевания не бывают от холода.
1: Но она как бы не от холода, но холод – это благоприятное условие для размножения бактерий или того же вируса. То есть у нас в горле есть бактерия, она себе хорошо живет там, пока все нормально. Только стоит что-то где-то выйти на улицу, предположим, да, без шарфа, без шапки, переохладиться немного, и все, на следующий день мы уже чувствуем, что мы заболеваем.
0: То есть здесь мы должны понимать, что мы не должны бактериям давать возможности оживать, да? Мы стимулируем их, если замерзаем.
1: Да, да.
0: Поэтому одеваемся.
1: Желательно.
0: Пока холодно, одеваемся. Ангина – это заболевание, у которого есть возраст или нет? Кажется, что чаще дети болеют ангиной. По крайней мере, я вот в детстве болела ангиной. Во взрослом возрасте ни разу такого не было.
1: Я согласна, все-таки

0: условия определенные для того, чтобы эти бактерии размножались дальше. Если это бактериальная ангина, мы от кого-то и ею заразились, то есть это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Стараемся как-то ограничивать, ну то есть не пить с одной кружки, не есть с одной тарелки, то если человек болеет, да, вот в коллективе, в семье стараемся.
1: То есть нужно все-таки соблюдать какие-то вот меры гигиены,
0: да,
1: и не забывать.
0: Да, безусловно, мы чаще руки. Гигиена,
1: и вот эта история о том, что летом поел мороженого и заболел ангиной, оно получается потому, что мы создаем бактериям благоприятную среду. Здорово, теперь мне стало хотя бы немножко понятно. Переходим к другой части нашего с вами разговора. Что такое гланды? Говорят, что ангина из-за того, что у человека есть гланды. Говорят, что если у человека нет гланд, то ангины тоже нет, соответственно. Что такое гланды вообще и как они с ангиной связаны?
0: Гланды или, как правильнее назвать их, нёбные миндалины – это такие образования круглой формы, так скажем, да, которые располагаются у нас в ротовой полости слева и справа. Да, они парные. И они отвечают за наш иммунитет. Они являются первой, так скажем, входными воротами для любой инфекции. И действительно, те, кто имеет гланды, у них ангина возникает, кто не имеет гланд, уже у них фарингит, но это уже другой разговор. И вот это лимфоидная ткань, так же, как аппендицит, да, нам кажется, что это вроде бы такой орган ненужный, но на самом деле он отвечает за иммунитет, да, наши гланды — это первый орган, который начинает вырабатывать эти антитела, да, для иммунитета, поэтому у деток, они еще, например, не сформированы хорошо, поэтому они и болеют чаще все-таки. Иммунитет начинает просто вырабатываться, так скажем.
1: Ну, то есть мы здесь говорим о том, что вот эти нёбные миндалины, да, которые мы привыкли все-таки гландами называть, я думаю, так привычнее, да, будет нашим радиослушателям, если они не врачи, как вы. Вот. То есть мы сейчас понимаем, что это такой полезный, ну, это не орган, наверное, но такое полезное образование, да?
0: Ну,
1: оно,
0: да,
1: нам помогает вырабатывать антитела и быть более там устойчивыми к каким-то болезням, потому что отвечает за иммунитет. Почему тогда эти гланды бесконечно удаляют? Людям же удаляют гланды. И причем я знаю, что многие даже советуют это сделать, говорят, меньше проблем у вас будет. Получается противоречие. Если они нам помогают, зачем же мы тогда от них избавляемся?
0: Действительно. На самом деле гланды, они имеют такие крипты, да, углубления. Вот кто смотрел себе в ротовую полость, заметил, наверное, да, и приходят и говорят, вот у меня гланды в дырочках все. Это крипты. И вот именно в этих криптах и аккумулируются бактерии. Чаще всего сама ангина, именно гнойная ангина, она появляется от гемолитического стрептококка. И именно этот стрептококк, он вызывает поражение других органов на расстоянии. Тогда мы удаляем гланды. То есть, если у нас появляется артрит, как осложнение наших частых ангин, если у нас появляются абсцессы паратонзиллярные, если появляются проблемы с сердцем, то есть недостаточность клапана, ревматизм, гломерулонефрит стрептококковый, гланды считаются источником инфекции, и мы этот источник должны удалить. Также частые ангины 5-7 за последний год — это тоже показания для удаления гланд. То есть именно гнойная ангина, да, не простая вирусная, а именно гнойная, которую мы лечим антибиотиком.
1: То есть врачи просто так не советуют удалять гланды?
0: Конечно, нет. Мы соответствуем протоколу нашему, да. Если вот есть хоть какое-то из этого показания, мы, естественно, их удаляем. Мы их не удаляем, потому что они некрасивые, они большие, не знаю, нас беспокоят они как-то, да, какой-то дискомфорт в горле. Должно быть четкое показание для удаления.
1: Как сегодня происходит эта процедура? Потому что, наверное, единственный рассказ про удаление гланд я слышала от моей мамы. Ей тогда было, ну, меньше 10 лет. А это были 80-е годы, Советский Союз, и она рассказывала, что она прям, ну, ей не сильно это понравилось, это было больно, чуть ли не на живую, я не знаю, как удаляли. Она говорила, что единственная радость, которая у нее была в этой ситуации, это то, что ей позволили мороженое потом съесть,
0: да,
1: после,
0: да,
1: этого.
0: Да-да-да, снимает отек холодный,
1: вот,
0: именно после операции.
1: Как сегодня происходит эта процедура, если, например, мы говорим там о детях или о взрослых людях, они тоже боятся. Поэтому как сегодня? Она болезненная, эта процедура, и что вообще это такое?
0: Ну, давайте начнем с детей. Детям мы делаем операции под общим наркотиком. Ребенок спит, период операции он никакого дискомфорта не ощущает. Единственное, уже послеоперационный период, что больно глотать, ребенок не хочет кушать. Ну, конечно, отек, боль, это сохраняется у всех. Взрослым мы удаляем под местным наркозом, да, обезболиваем местно. Также можем делать и под общим наркозом. Все зависит от ситуации. Есть несколько способов хирургического вмешательства, то есть обычный так скажем, старый способ, как бы инструментально, да. Сейчас есть метод удаления лазера, метод кабляции. Все хорошие методы по-своему. В любом случае у каждого пациента

0: Есть свой период реабилитации. Кто-то за неделю приходит в себя, кто-то две недели не может кушать, и ему больно, и он себя жалеет. У всех по-разному, но самое главное — результат, да. Потом, если это мы удалили гланды, потому что у пациента был артрит, он перестает жаловаться на боли в суставах, перестают возникать повторные пилонефриты, проблемы с сердцем, ну как бы не прям исчезают, но нету рецидивов, да. То есть мы ориентируемся на результат, главное.
1: То есть мы должны тут сказать, что сегодня процедура удаления гланд — это не что-то страшное такое?
0: Нет, это, я бы так сказала, если это необходимо, это необходимо. Это, ну, одна из самых несложных операций, на мой взгляд.
1: Врачи понимают, что делать в этой ситуации,
0: да,
1: очень,
0: да, конечно,
1: хорошо, да?
0: Конечно.
1: Так как и с аппендицитом вы упомянули, да? Где-то я слышала, что удаление аппендицита — это, наверное, самая, вот одна из самых простых операций, потому что она очень...
0: Да, ну удаление потоковая. Гланд тоже поставлено, ну то есть очень часто мы делаем эти операции, поэтому... Для хирурга это что-то очень простое. Есть, конечно, осложнения послеоперационные, но
1: по поводу вот общего наркоза. Детям делают общий наркоз. Думаю, опять нужно об этом сказать. Мы говорили об этом и со стоматологом, когда деткам лечат зубы. Родители очень часто боятся вот этого словосочетания «общий наркоз для ребенка». Это страшно. Это, наверное, и взрослым тоже страшно, особенно если они никогда не были в такой ситуации, не оперировались. Что для детей этот общий наркоз? Может ли он принести какие-то последствия? Нужно ли нам бояться, что мы удалим ребенку гланды, а потом он будет еще чем-то болен или у него появятся какие-то проблемы?
0: Ну, наркоз таких дальних последствий не имеет, да. Единственное, с наркоза некоторые выходят по-разному, то есть дольше. Возможно, сразу после наркоза вырвать ребенка, например, и потому что после наркоза нельзя часа два пить воды, а ребенок, например, хочет попить, ты ему дал попить, и он сразу это как бы... Но таких последствий нету в наркозе. Это не страшно, это необходимо. У меня ребенок тоже два раза был под наркозом, ничего.
1: Все хорошо.
0: Все хорошо, живы-здоровы. Поэтому не стоит бояться. Лучше сделать эту операцию под наркозом, чем на живую, как в детстве делали нам, и до сих пор помнишь все это очень отчетливо. Так что все-таки, когда ребенок спокоен, он под наркозом, намного проще работать, и нету этих послеоперационных осложнений, кровотечений или еще чего-то.
1: Мы поговорили о том, что удаление гланд по медицинским показаниям — это позитивное что-то, что помогает потом людям избавиться от множества каких-то последствий, которые у них из-за этих гланд были. Всегда ли это хорошо? Может быть, у людей, у которых удаляют гланды, может быть, им какие-то рекомендации нужно потом соблюдать особенные? Или, может быть, они чему-то становятся подвержены? Вот как себя вести после? Или ничего не меняется?
0: Ну, на самом деле, после удаления гланда чаще возникает именно фарингит, то есть воспаление глотки, потому что мы убрали гланды, а это первый орган, который встречается с бактерией, он же еще защитная, барьерная функция у гланд наших, да? Но... Лучше, я считаю, что лучше болеть фарингитом периодически, чем болеть тем же артритом, частыми гнойными ангинами, постоянно принимать антибиотик. Просто нужно стараться, также гигиена, да, хорошая, стараться не переохлаждаться, да, то есть не создавать все-таки условий для проявлений этих болезней.
1: То есть не нужно самому себе назло, да, экспериментировать и говорить, вот вы мне удалили злые вручи гланды, а я теперь пойду и буду специально, чтобы вы поняли, что мне хуже еще стало. Так не надо делать, да?
0: Конечно, нет.
1: Вы упомянули антибиотики. Очень быстрый вопрос. Почему антибиотики стоит пить? Я знаю, что куча есть людей, которые говорят, что антибиотики — это плохо, и вот врачи, они нарочно нас этими антибиотиками травят. Почему антибиотик — это нормальное лекарство?
0: Давайте так. Антибиотик тоже должен быть назначен по показаниям.
1: Угу.
0: Да, высокая температура — это не всегда показание для антибиотика. Если у ребенка, взрослого, температура держится больше 5 дней, и она с каждым днем становится все выше и выше, анализ крови, лейкоциты повышены, соя повышена, это показание бактериальной инфекции. То есть антибиотик мы принимаем в основном при бактериальных инфекциях. Иногда назначают при вирусных для того, чтобы не наложилась новая бактериальная инфекция, да, при том же бронхите. Бронхит — это больше вирусное заболевание, но чтобы не возникла пневмония, мы назначаем антибиотик. Не стоит бояться антибиотик, но и не стоит его принимать при каждой простуде. То есть должно быть назначено врачом, не самостоятельно. И слава богу, что теперь у нас антибиотик только по рецептам выписывается.
1: Да, я это спрашиваю у вас и повторяю для того, чтобы люди, во-первых, переставали бояться врачей. Мы до сих пор боимся врачей. Есть определенная категория врачей, которых я до сих пор, например, боюсь. боюсь и никогда не хожу к ним, только если там уже я не знаю, что со мной происходит, потому что со мной в детстве обошлись не очень приятно. Вот, и я думаю, что у всех у нас это есть. Плюс еще у нас, к сожалению, есть такое убеждение, что вот врачи, они нам не всегда хотят хорошо. Хотят ли врачи нам хорошо?
0: Естественно, как бы смысл профессии – помочь. Если даже не всегда ты можешь помочь медикаментозно, то вылечить, так скажем, душу – тоже наша специальность. Не зря есть психолог, психотерапевт, психиатр.
1: Почему врачу важно, чтобы мы больше к нему не приходили на прием, а выздоровели сразу?
0: Гораздо приятнее, конечно, когда пациент просто приходит и говорит: «Мне стало лучше, вы мне помогли». В этом плане я больше люблю острые заболевания, потому что ты дал лечение, оно помогло, ты видишь эффект. Очень сложно работать с хроническими пациентами, потому что у них есть вот эти обострения, им кажется, что им ничего не помогает. Я говорю пациентам, что так будет в принципе всегда, не настраивайте, что вот мы вылечили и все больше не будет. К сожалению, есть болезни, которые рецидивируют. Сложно, конечно, но гораздо лучше, когда ты помогаешь сразу, они больше не приходят, а просто: «О, мне отлично, все помогло».
1: Спасибо вам большое, Анастасия. Нашим радиослушателям я хочу сказать, что мы не должны бояться врачей, мы должны к ним ходить, если нам плохо. Нужно, наверное, стараться меньше все-таки заниматься самолечением. Там, если вы хотите спать, наверное, можно выпить чай с мятой, но если вы не спите хронически, то, скорее всего, лучше пойти к врачу. Спасибо вам большое. Занимаемся профилактикой и обращаем внимание, наверное, на наше здоровье, потому что это очень важно, и со временем, если запускать проблемы, то они, наверное, только хуже становятся, и потом их сложнее лечить.
0: Согласна, да?
1: Спасибо вам.
0: И вам спасибо.
2: Искусственный интеллект постепенно становится огромной частью нашей жизни, но вот подростки, которые начали использовать его, возможно, немного раньше, чем мы все, уже предпочитают от него отказываться. Почему? Об этом нам расскажет выпускница 12 класса лицея имени Гоголя Дарья Белова, с которой мы поговорили об искусственном интеллекте и подрастающем поколении. И Даша рассказала нам не только, почему молодые люди отказываются от искусственного интеллекта, но и где и как он им помогает, и как они умудряются совмещать его использование правильно для того, чтобы не вредить себе и при этом извлекать пользу для своих дел, для своих проектов.
1: Ты очень увлекаешься разными вещами, в основном музыкой, рисованием, насколько я понимаю, да, вот живописью, таким искусством. Плюс ты пишешь стихи, ты пишешь музыку, ты, в общем, все, что только можно делать интересного и красивого, ты стараешься делать. ChatGPT в этом какую играет роль, если играет?
3: Ну, ChatGPT конкретно не играет. Различные платформы очень играют. Любую мелодию можно пропеть голосом любого персонажа, и в целом возможности для творчества расширяются. И с одной стороны, это очень хорошо, это может быть забавно, но если говорить о чем-то серьезном, то это может пугать. Потому что мои друзья-художники очень обеспокоены тем, что, возможно, их может скоро заменить ChatGPT. У меня подруга диджитал-художник, и всерьез, я думаю, сейчас художники по всему миру задумываются, а не заменят ли их роботы. Но я думаю, что это не случится, потому что человеческий труд всегда будет в приоритете, и... Да, сейчас это... Даже мне сложно говорить про такое, я сама очень нервничаю, потому что, да, сейчас можно даже поконкурировать, особенно вот я пишу стихи, и недавно попросила ChatGPT составить стихотворение про весну на немецком, а немецкий я сдала недавно на B1, но...
1: Поздравляем тебя.
3: Да, спасибо большое. Но он сделал это лучше, чем я, но я думаю, что если буду практиковаться, то у меня все получится. А вообще, искусственный интеллект — это машина, которая постоянно обучается, и неудивительно, если загрузить все картины, все песни и какое-либо еще другое творчество всех времен и поколений, то искусственный интеллект чему-нибудь и научится, и сгенерирует. Но я хочу дать послание всем творческим людям: не бойтесь сделать что-то свое, свое, потому что такой искусственный интеллект не может придумать чего-то своего, чего-то аутентичного, но может только как бы собирать информацию и синтезировать ее.
4: Ну, мне просто кажется, что если мы, например, говорим о живописи или о гравюре, там, о каком угодно, о рисунке, о том, что люди рисуют, пишут, мне кажется, что это довольно сложно сравнивать с тем, что делает искусственный интеллект, потому что, когда ты идешь в музей и смотришь на картину, которая, например, написана маслом, ты видишь каждый мазок, ты можешь почувствовать даже настроение этого художника, который это делал. Ведь когда ты рисуешь, все равно зависит от того, в каком настроении ты это делаешь, как ты это делаешь, как долго. Мне кажется, что все-таки искусственный интеллект, ну, не может делать мазки кистью.
3: Сейчас нет, сейчас робототехника еще не так развита, но я думаю, что в ближайшем будущем будут какие-либо способы научить роботов, но в любом случае я не говорю от лица робототехника, потому что не очень в этом разбираюсь. Но сейчас люди, которые вне искусства, спокойно могут принять работу искусственного интеллекта за работу реального человека, что очень удручает творческих людей. И как на это не попасться, ну, только развивать надсмотренность и доверять только тем художникам, которых вы знаете. И если вы видите какое-то сомнительное изображение в интернете, то лучше его проверить по поиску, по базе данных, и желательно удостовериться, действительно, было ли оно сделано человеком. Сейчас нужно быть особенно осторожным, потому что, ну, можно попасться. Можно попасться, конечно же, на работы, которые были выполнены не так качественно и не очень добросовестно. И сейчас, особенно в таких социальных сетях, как Facebook, куча, тонны информации от искусственного интеллекта, что забивает ленту. В YouTube-шортсах такого полно. И сейчас Pinterest с этим очень борется. И чтобы вот такой низкокачественный, я бы даже сказала, мусор, вот кич, не заполнял вашу прекрасную ленту, нажмите, что это вас не интересует, или как-то пожалуйтесь, но с этим нужно бороться и уважать труд художников, певцов и вообще любых авторов.
4: Да, и сегодня, когда у нас действительно есть возможность проверить достоверность информации, я не скажу, что любой, но достоверность того, кто именно автор того или иного творчества, мы проверить можем, да, у нас есть возможность посмотреть соцсети, посмотреть какие-то видео, там, в зависимости от того, кто что постит, просто найти информацию о человеке. В интернете это не так уж и сложно, и тут я, наверное, с тобой соглашусь. Действительно, мне кажется, важно поддерживать людей, которые сами своим умом, своими руками, своими силами, своим творчеством, энергией, радостью, слезами, может быть, делают что-то для того, чтобы вот показать это людям и, может быть, как-то этих людей порадовать. И когда люди не ценят это, мне кажется, что аудитория для тех, кто создает что-то, искусство какое-то, это очень важно все равно.
3: Да, особенно сейчас уже даже фильмы выходят от искусственного интеллекта, и те, кто особенно получают удовольствие от кинематографа, кинофанаты, если можно так выразиться, они в ярости, и они предлагают что-то с этим сделать. Ну, не будем называть эти фильмы, но, возможно, вы слышали о каких-то и мультфильмах, которые недавно прогремели в соседних странах. Но лично мое мнение насчет вот этого, что такое допускать нельзя, потому что аниматоры трудились, и нужно ценить труд все-таки больше людей, а не искусственного интеллекта. И когда я вижу, что подобное выходит в прокат, мне, к сожалению, как любителю кино, очень обидно это видеть.
4: Давай поговорим в таком случае о твоем творчестве. Ты стала писать стихи, не знаю, как давно, но говоришь ты тут об этом только на последних нескольких эфирах. Как продвигается твоя поэзия, твое творчество в этом направлении? И чувствуешь ли ты, что ты, может быть, совершенствуешься с помощью своей собственной или, может быть, даже с помощью искусственного интеллекта, потому что пользоваться этим в помощь, мне кажется, это не зазорно, это нормально.
3: Я пишу стихи уже 9 лет. Да, в 7 лет уже начала писать и никак не могу остановиться. Ну, иногда посещаю творческие вечера, которые посвящены поэзии и стихам, и меня эта тема очень интересует, волнует, и в основном я пишу, когда есть о чем сказать, например, какие-нибудь душевные потрясения, неважно, хорошие или плохие, но для меня это уже как часть жизни, как что-то привычное. И, знаете, если я вам посвятила стих, то я вас очень люблю и дорожу вами. Вот когда-нибудь я, наверное, прочитаю стихи радиослушателям.
4: Ну, это хорошо, что ты сказала когда-нибудь, но тем не менее, то есть ты не пообещала, но тем не менее мы теперь будем ждать. Для тебя поэзия — это вещь техническая или все-таки творческая? Потому что здесь есть споры на самом деле, и я считаю, что поэзия, как в принципе и любое искусство, эта вещь, она такая довольно техничная, техническая точнее. То есть тебе нужно все равно понимать, как это делать, и если ты хорошо понимаешь, как это делать, и хорошо владеешь языком, в целом ты можешь писать стихи. Или у тебя по-другому?
3: Если, например, говорить с точки зрения нейросети, то она ведь тоже обучалась структуре, она обучалась грамматике, поставлению слов. В нее загружали множество стихотворений, и я думаю, что здесь есть тоже общий процесс обучения человека с нейросетью, потому что все-таки она училась от нас, и я прочитала довольно много творчество. Особенно мне нравятся Бродский, Маяковский, Ахматова и в целом Серебряный век.
4: Поэтому... Мне тоже нравится Серебряный век.
3: Да, три тома Есенина у меня лежат, затертые до дыры. И мне очень нравится открывать для себя что-то новое. Вот, например, стихи Беллы Ахмадулиной меня очень трогают, Северянина. Но в целом вот что-то такое. И важно каждый день, лично мне, я думаю, как человеку, который увлекается, не забрасывать эту идею. И если все-таки даже пару строк пришло, записать их обязательно куда-то и заснуть с ними. Может быть, придет что-то еще. Не обязательно мы должны каждый день писать по стихотворению или по какой-нибудь еще другой масштабной работе. Но если есть возможность как-то вдохновиться, если есть возможность хотя бы пару слов набросать, чтобы потом из этого что-то вышло, то я этой возможностью охотно пользуюсь. И, по-моему, даже был случай, когда меня искусственный интеллект вдохновил в стихотворение про семью. По-моему, да, мне кажется, что что-то такое было, но я, конечно, стараюсь не прибегать, конечно же, к помощи искусственного интеллекта в стихах. Я ему не показываю свои стихотворения, чтобы он, конечно же, не научился, иначе мне будет обидно.
4: То есть мы можем здесь говорить, что искусственный интеллект может быть не только соперником, да, в творчестве, но и помощником. Главное просто понимать, как им пользоваться, и даже он может вдохновлять. И мне кажется, что это неплохо, и мне кажется, что стоит уже принять вот эту реальность, в которой мы живем параллельно с чем-то, что искусственно умное, но, возможно, даже умнее нас.
3: Может быть. Я не отрицаю, что искусственный интеллект иногда бывает умнее меня и умнее, может быть, каждого из нас, потому что он учился много чему и много от кого. Инженеры искусственного интеллекта хорошо постарались, и это может стать очень хорошим продуктом, но так же, как и хорошим оружием, так и очень опасным оружием, которое может неплохо так ранить, поэтому надо все делать с осторожностью. И главное не забывать, что мы тоже люди, и что это наша новая реальность, и как с ней жить. Нужно знать и помнить, что время все покажет, может быть, расставит по своим местам.
4: Нужно просто, наверное, не забывать, что вне зависимости от того, откуда мы получаем информацию, из книг, из интернета, из каких-то других источников, из искусственного интеллекта, нужно просто как-то задумываться над тем, какую именно информацию мы получаем и зачем, и все-таки фильтровать то, что попадает к нам в головы, и как-то прагматично, наверное, все-таки относиться к тому, что мы читаем, что мы смотрим, как это выглядит, потому что сегодня, да, действительно, мы уже живем параллельно с... Точнее, мы даже не параллельно, мы живем в реальности, в которой в любой момент мы можем быть намеренно или не намеренно обмануты, например, искусственным интеллектом. Даша, спасибо тебе большое. Это был очень хороший, интересный, на мой взгляд, содержательный разговор. Я думаю, что нашим радиослушателям тоже было интересно тебя послушать. Увидимся с тобой в следующий раз.
3: Хорошего вечера. Give me wisdom.

0: Продолжаем рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румынии. Тема сегодняшнего эфира – ложь во время коммунизма.
1: Интеррадио Румыния.
2: Повсеместная ложь была определяющей чертой коммунистического режима. Во всех своих проявлениях она достигла максимальных пределов, невиданных до сих пор. То, что делало коммунистическую ложь всемогущей, это страх, который она сеяла. Ей нельзя было открыто противоречить, не подвергая себя и своих близких серьезной опасности для свободы жизни. Коммунистическая ложь была грубой и агрессивной, противоречащей реальности. И ложь об экономических достижениях и об уровне жизни отдельного человека и общества не уступала ей. Фактически, ложь об экономике и уровне жизни была естественным следствием отсутствия свободы в целом. Одной из навязчивых идей коммунизма была плановая экономика, одним из врагов – экономическая свобода. От грубо сфальсифицированной статистики и громких заявлений об ускоренном развитии страны до отрицания отчаянного экономического положения и дефицита, в котором барахтались румыны, ложь об экономике и уровне жизни охватывала весь спектр. Кстати, именно всеобщий экономический кризис коммунистических режимов привел к их падению. Как ни парадоксально, но общественная память увековечила ложь коммунистического режима в условиях демократии, когда общество вновь обрело свободу. В современной Румынии сохраняется та же практика распространения лжи, что и до 1989 года, практика, характерная для всех бывших коммунистических обществ. Историк Космин Попа из Института истории имени Николая Йорги при Румынской академии наук, автор исследований и монографий об экономике румынского коммунистического режима, объясняет парадокс выживания лжи коммунистического периода, которую усвоили и новые поколения румын, родившиеся после его краха. Было бы очень просто сказать, как лгали при коммунизме. Все лгали. Но я не думаю, что мы смогли бы понять, почему ложь коммунизма сохраняется сегодня, почему она сильнее, чем когда-либо, и почему она по-прежнему формирует общество и общественную мораль. Поэтому я сосредоточил свои усилия на рациональном анализе, поскольку заметил, что здесь мы имеем дело с кумулятивным механизмом лжи. Это радикализация лжи. Есть один историк Ганс Момзен, который много писал о Холокосте и говорит о кумулятивной радикализации решения о Холокосте. То есть началось с одной идеи, а в результате радикализации и взаимодействия с внешними событиями пришли к окончательному решению о Холокосте, как оно было закреплено во второй половине 1942 года. То же самое происходит и в коммунизме. Космин Попа также определил, что именно делало режим Чаушеску еще более отвратительным с точки зрения публичной лжи. Коммунизм – это идеология, обреченная на успех, обреченная на прогресс. Однако то, что в чрезвычайно яркой степени отличает румынский коммунизм, это то, что ему всегда удавалось избегать дилеммы самоанализа. Это был бы один из сценариев, когда ты останавливаешься и смотришь, что произошло. Второй сценарий, который выбрали румынские коммунисты, заключался в принятии стратегии непогрешимости, в том смысле, что мы все сделали правильно. Все, что было не так, нужно было приписывать к внешнему воздействию, устаревшим, умершим или отстраненным от власти фигурам. Но в целом неудачи списывались на внешнее влияние. Эта стратегия непогрешимости позволила добиться одного фундаментального результата, а именно значительно замедлить антикоммунистическое настроение в обществе. В рамках этого кумулятивного механизма шли от одной лжи к другой, все более радикализирующейся, пока само общество не стало принимать режим, жить в некоем органическом сговоре с ним, что во многом объясняет тот скачок успеха, который произошел после 1989 года. Осмин-Попа выделил 7 типов лжи, унаследованных от периода до 1989 года, который сегодня набирает популярность как среди старшего поколения, испытывающего ностальгию, так и среди молодого, более интеллектуального поколения. Ложь об экономической независимости Румынии, ложь об западничестве и либерализации режима, ложь об экономической модернизации, ложь об эгалитаризме, ложь о сотрудничестве интеллигенции с режимом, ложь о возрождении буржуазных культурных ценностей, ложь о добром Чаушеску и его пагубном окружении. К ним можно добавить и другие, такие как ложь о патриотизме, политической полиции, секьюритаты, репрессивного аппарата того времени. Из 7 видов лжи, по крайней мере, 4 связаны с экономикой. Космин Попа подчеркнул, что эта ложь стала тогда основополагающим фактором, определявшим индивидуальное и общественное поведение человека в коммунистической Румынии, которая унаследовала и посткоммунистическая Румыния. Таким образом сформировалась индустрия лжи, которой прибавилась коррупция. Почему? Потому что одной пропаганды недостаточно, пропаганды в сочетании с репрессиями недостаточно, чтобы такое общество могло функционировать. Нужно еще что-то, еще один ингредиент, который делает это общество приемлемым и позволяет тем, кто в нем живет, смириться с ложью. И этим чем-то является коррупция. Эта коррупция придает обществу силу для функционирования, создает системы ценностей, формирует общественную мораль и в конечном итоге создает своего рода естественный симбиоз между режимом и обществом. Однако ложь коммунистической Румынии больше не способна обманывать. Даже если сегодня она в моде, она остается тем, чем была. Потому что правда всегда сильнее и выходит на поверхность.
0: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдовы. Меня зовут Элина Гроборовская, режиссер программы Анжела Тетёва-Драган.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Европейская конфедерация профсоюзов выразила обеспокоенность предлагаемой реформой оплаты труда в бюджетной сфере Молдовы. Организация направила письмо еврокомиссару по вопросам расширения Марте Кос после обращения Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. Профсоюзы считают, что предлагаемые изменения могут ограничить коллективные переговоры и снизить возможности работников добиваться дополнительных выплат. Власти, в свою очередь, заявляют, что реформа направлена на сокращение неравенства в оплате труда, введение надбавок для дефицитных специалистов и совершенствование системы премирования с учетом результатов работы. В Молдове продолжается реализация проектов при поддержке Всемирного банка. Этот вопрос обсудили премьер-министр Александру Мунтяну и региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Роберт Саум. Стороны рассмотрели проекты по модернизации сельского хозяйства, энергетики и подготовке к вступлению в Европейский Союз. Среди приоритетов – строительство новой теплоэлектроцентрали мощностью 250 мегаватт и завершение линии электропередачи Волконеш-Кишинев. Также обсуждалась новая программа партнерства между Молдовой и Всемирным банком на 2027-2031 годы. Министерство обороны и Эстонский центр оборонных инвестиций подписали рамочное соглашение и контракт на закупку более 100 единиц современной военной техники для Национальной армии Молдовы у канадской компании «Рошелл». Закупка осуществляется в рамках пакета помощи на 2022-2025 годы, направленного на усиление мобильности и транспортных возможностей армии. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза через программу «Европейский инструмент мира». По словам министра обороны Анатолия Носатой, эта помощь играет важную роль в укреплении обороноспособности страны. Общая стоимость проекта превышает 50 миллионов евро и является безвозмездным грантом ЕС. Поставки техники планируется завершить до мая 2027 года. 5 населенных пунктов районов Флориш, Тишол-Донеш решили объединиться в одну примарию. Цель – улучшение качества услуг и привлечение инвестиций в инфраструктуру. Речь идет о городе Гиндешт, коммунах Гиндешт и Рошиешт, а также селах Долмужень и Рогожень. По данным правительства, объединенные населенные пункты получат около 25 миллионов 900 тысяч леев на развитие. Средства направят на ремонт